До революції се трусня. Селепас мачитоскар феномена. Кини, пантас почита анпали пър престич. Кини, кепали. Дюния инноватор мачари легаси инновета муда. Ян брани мачабар маса депан. Джанган тугу лаги. Сертаи ками секарам. Лаяри ламан веб унтук пендафтаран. Тарих бука пендафтаран пада 14 Джун 2026. Хари Селаса. Бермула 12 тенгах хари. Шарат пертандинган. Terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan. Hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16x9. Tarik tutup.